Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на Марс. Не, не зовсім той, що планета у сонячній системі, а у місця, откуль відкривається марсіянський пейзаж. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Куди їдем? На болото. У республіканський ландшафтний заповідник Казьянський. Знаходиться на стику Вітебської і Гродненської областей, піщані дюни, мохові дивани і сюрреалістичні ландшафти. Ефект іншопланетної місцевості гарантований. Для цієї прохожості варто сюди завітати. Увогуле болотинг, що називається туризм екстремальний, ідуть сюди саме відважні. Розказує наш гід, директор туристичного інформаційного центру Шумилинского района Ирина Куликова.
2: Это на «Испытай себя». И идут, были случаи в этом году, приходили, ну, спортсмены едут дышать кислородом, кто-то в горы, кто-то на болото. А некоторые с грузами на выносливость просто испытывали себя в болоте, были такие. Но болото, на самом деле, оно хорошее, красивое, сухое в болоте в самом. Но подходы к болоту всегда сложные, потому что оно верховое, а ручьи, которые подпитывают внизу, текут, и вот этот кусочек 30 метров очень трудно преодолимый. Там нет комаров, они все остаются в кустах, которые на подступах, а там все чудесно. Там действительно вот просто чудно. Вот эти озерки маленькие на болоте, это вообще...
1: 400 озерок на площади 5 квадратных километров. И такий участок болота один у свете.
2: На Ельне большие озера, а здесь маленькие. Именно они создают. И сверху вот этот вид напоминает или кратер на Марсе, или как на Меркурии. Поэтому есть сравнение в интернете, что это белорусский Меркурий или марсианский пейзаж. Говорят, кто с чем сравнит. Ну, вот как. Они маленькие. От метров в диаметре до 300 метров, но не больше. Потому что все большие озера и другие пейзажи есть на других болотах. А вот таких вот, ну, нет. Между ними ходить интересно. Это наша настоящая белорусская дрыхва. И вот болтаешься и понимаешь, что ты стоишь на такой изыбкой поверхности, но в то же время не провалишься. В этих озерках люди купаются, туристы. Ну, смотри, какая погода. Ну, вылазят, интересно. Это такое себе удовольствие.
1: Задовольнение вот так само. Добрая рыбалка, прохожие світанки и заходы солнца. Еще в одном месте. Сирот розной рослинности.
2: Небольшие сосны, березки, вереск, клюква, ну, в другом месте. И здесь у нас, именно на этом болоте, самое южное место произрастания морошки. Южная граница популяции морошки проходит в Казьянах. Там есть небольшие островки этого растения. Да, и все чудесное. Там в каждое время года пушится верески, там клюквы. Вот это все чудесно. Росянка там вообще повсеместно произрастает. Это такое чудеснейшее. Много краснокнижников.
1: И это особная тема для размовы. Что еще додать? Казьянские болоты – это не просто так. А по-соправдному запоминальное место – тут гуки природы, свежее поветра, шикунные некранутые краевиды, кому подыходить, да усим. И особливо тем, кто любит яднание с новоколем и одиноту, кто шукая уникальные кадры, кто необыяковы до небанальных маршрутов. Покуль еще. Почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Слухай, любимое.

0: Реклама на радио столица.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Великое князство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ой, сябры, я так поглядел, у нас довольно бадюра. Бадюра в этой године у сенсе музычной композиции. Спасибо только, чтобы ли every you and every me.
2: Я прошу докладить, не только Вася поглядел, и он пошел, он так сидел, пошел, что играет, так, классево.
1: Так. Ну и задернули у нас будущую музычную, там и френдей изъявится, и холодей. Бой. Обов'язково послухаем, сябры. Ну а зараз, еще в минулой године мы это обещали вам. У нас будет информация для тех, кто за рулем. Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, ты...
1: Слухай, давай поздней. Я за рулем. Ну и вот, сябры, про нашу безопасность, ну, про, я кажу про нашу безопасность и про кировцев, и навод про тех, кто вот, в якости пассажира удельничая у дорожном руху, я таки у пятницу это было, так само на техобслуговывание свой автомобиль возил. Это мне каштовало грошей, а лишь я таки думаю, ну, ничего, это все наша безопасность.
2: Конечно. Капотом не рваться, спокойно ехать, могут спынить, и все, что за угодно, может быть, конечно, правильно.
1: Отрымливать асалоду не только отчитать, а того, когда ты керуешь автомобиль. Да, речи, есть тут информация про то, что компания Brembo представила новую тормозную систему Sensify без гидраулики.
2: Прошу, ну, удокладнение, ну, маленечко для тех, кто не за рулем, кто на тем, на пассажирском месте. Это что значит?
1: Это значит, так, як то, это значит, на углу, есть махчимость, что эту тормозную систему, она будет больше такой, ну, як то бы сказать, надежной, так, и будем сподеваться, что она будет меньше ломаться. Я, так.
2: Ну, конечно, это хотелось бы, как меньше ломалось, и так, як это працую.
1: Она працую на основе break-by-wire и электрорухавіков, заменяючи традиційну вадкость і компоненты. Sensify забезпечує докладне торможення для кожного кола і може інтегруватися як у нові, так і у існуючі автомобільні платформи. Перший автомобіль з гэтай системой уже випускається для неназваного автовытворцы.
2: Такая
1: лотерея автомобильная. Так, подробязанности об конструкции и безопасности раскрыются поздней. Ну, покольки это все есть, и коли это пройдет такие становчие, позитивные выпробования, как кажут, это означает, что серийно будут уживать у автомобилях вот такие системы. Но это добро, это за все приемно, потому что, сябры, коли читаешь у раницу наш ситуации пробковые на дорогах столицы, все ж таки означает, что когда это ДТЗ нравится, так у большинства это потому, что кировцы неуважливые и не заковывают.
2: Не поспевают. Так, а потом не поспевают.
1: А потом не поспевают. Так, а лишь вот и становишься тормозной системой, на это так само уплываем.
2: А я правильно разумею, что, ну, по-перше, покуль мы не ведаем, чье там это авто будут, так. Покуль мы не ведаем, але особенно можно такое набывать, устанавливать свою машину, альбо такое не практикуется. Вот бачите, на кольки далекие.
1: Это все будет выпускаться из серийно, там я одразу буду авто с этой системой.
2: Ну ты давайся, давай, на тебе одна надея, как ты потом расповел нам, першим попробовываючи.
1: Приходишь у крама, такие, Кайласка, дайте мне вон твою гидравлику.
2: Две штуки,
1: мне на первом и назад.
2: Як усе просто. Чисте, чисте, ось по-євінську. ўсё насамрэч проста. А гэта не тое, што рукавыя думкі вам гуляць. Вось там складана. А ў тэрмасных сістэмах усё проста.
1: Насамрэч тут не ўсё проста і нават я зараз табе, я такі смяюся, як быццам бы такі эксперт. Насамрэч, вось як адбывалася гэта ў мяне ў пятніцу, калі я таксама на гэта тэхабслугоўванне загнаўшы аўто, мне майстар такі паказваў, вось бачыце, у вас там гэта. Я кажу, так, я бачу, але ж я ў гэтым амаль што нічога не разумею. Вы мне можаце сваіх іншых цікавых слоў на расказваць, так? Я вам буду верыць. Вы зрабіце так, каб гэта працавала і каб не балела ў мяне галава. Але ж я бачу таксама іншыя кіроўцы, так, яны там былі, і з такім вось разумным відам, выглядам, яны такія глядзяць, і некія там яшчэ пытанні здаюць, я такі думаю, ну, калі гэта не твая прафесійная гэта галіна, ты нешта паглядзеў у інтэрнэце, пачытаў, можа, табе нехта расказаў, але ж ты...
2: Паківай, паслухай, удакладні.
1: Так.
2: Мне такое з электрыкам было адно яшчэ.
1: Ну, вось бачыце, сябры, вось так адбываецца. Ну, што, пра ракавыя думкі, так ты не здарма згадала, у хуткім часе мы вернемся з нашымі ракавымі думачкамі, будуць падказкі пра музычны калектыў, ну, а пакуль што, як і абяцалі, давайте паслухаем Green Day, By Low.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Звычайна пасля смерці блізкага чалавека ў яго нашчадкаў з'яўляецца права ўласнасці на рэчы, нерухомасць, маёмасныя правы і абавязкі. Перад грамадзянінам узнікае пытанне прыняць спадчыну або адмовіцца ад яе. Такі выбар ён павінен зрабіць самастойна. Для адмовы ад спадчыны неабходна звярнуцца да натарыуса. Як ажыццяўляецца такая працэдура, а таксама што варта ведаць спадчынніку, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Амбражэвіч.
2: Право отказаться от наследства предусмотрено статьей 1074 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, то есть в течение 6 месяцев со времени открытия наследства, в том числе и в том случае, когда он уже принял наследство. Если наследник принял наследство фактически, вступил во владение или управление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными. Когда такое заявление наследник подает нотариусу об отказе от наследства, нотариус разъясняет наследнику, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Также допускается отказ через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Отказ от наследства в случаях, когда наследником является несовершеннолетний, либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Также нотариус разъясняет, что отказ с условиями под договорками не допускается. Также не допускается отказ в пользу другого лица, если от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследником, наследнику. От обязательной доли в наследстве. Это статья 1064 Гражданского кодекса. Если наследнику подназначен наследник, ну и то, что я уже говорила, что с оговорками или под условием не допускается. Но если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, либо по обоим основаниям. То есть он может, например, по завещанию наследство принять, а по закону он может отказаться, если ему это имущество, которое не завещано, если оно ему не нужно. То есть такое право предусмотрено законодательством.
1: Пры гэтым варта ўлічваць, што грамадзянін можа адмовіцца толькі ад спадчыны ўвогуле, а не ад нейкіх асобных відаў маёмасці. Заканадаўствам не прадугледжана частковая адмова або прыняцце спадчыны. Разам з тым існуе магчымасць падзелу спадчыны.
2: То есть наследники могут по соглашению между ними, нотариус может заключить такое соглашение, по которому они договариваются, какое конкретное имущество переходит кому, чтобы не было долевой собственности. На самом деле это очень удобно. И уже на основании соглашения о разделе наследства нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследникам на конкретные вещи уже, да, где не будет уже указаны доли. То есть если по закону, когда они принимают наследство, любое имущество и несколько наследников, то они наследовать будут это в равных долях. Например, если один вид имущества или два вида имущества, наследников много. И получается, что соглашение не всегда можно заключить, поэтому там будет выдаваться просто в равных долях, так как это предусмотрено законодательством.
1: Самое частое пытанне, ці можна пасля афіцыйнай адмовы ад спадчыны ў далейшым перадумаць і прыняць яе.
2: Если, например, наследник принял наследство, а потом впоследствии передумал и захотел отказаться, ну именно до истечения полугода, то такой отказ мы возьмем от него. А если он отказался, а потом передумал и решил принять, то уже не примет нотариус такое заявление. И даже в судебном порядке он этот отказ уже не отменит, потому что это под роспись разъясняются вот эти вот статьи и правовые последствия такого отказа.
1: Каб дакладна ведаць свае правы і юрыдычныя наступствы прыняцця або адмовы ад спадчыны, варта звярнуцца па кансультацыю спецыяліста да аформлення ўсіх дакументаў.
2: Бывает, когда наследники приходят не вместе и думают, например, что они все примут наследство. Бывает, договариваются между собой, а могут прийти к какому-то соглашению, либо же наоборот. Поэтому лучше всегда, да, прийти к нотариусу на предварительную консультацию и заранее, не ждать полгода, вот, чтобы не было у них потом времени даже подумать. Прийти заранее все вместе. Нотариус в любом случае расскажет все права и правовые последствия наследникам, чтобы они понимали вот эту серьезность их выбора, и что потом впоследствии, чтобы не было никаких сомнений и вопросов.
1: Закон так само дозволяет спадчиннику не прымать ніякіх рашэнняў і не здзяйсняць ніякіх дзеянняў, звязаных са зваротам да нотарыуса для адмовы. Такая бездзейнасць прызнаецца правамернай і лічыцца непрыняццем спадчыны.
0: Прававое поле. Слухай, любімае.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем далей протягивать с вами, знакомиться с сегодняшними рок-фактами подробязненько. И нагадаю, что яны присвечены передовым техничным распрацовкам рокеров, которые выкористовывают музыканты в своих записях и выступлениях. Мы доведались с вами про вокальные техники и приемы в рок-музыце, которые надают жанру уникальное гучание и неповторную динамику. Высветлили, что Джимми Хендрикс удосконалил электрогитару першим и перетворил ее из простых инструментов крыницу гуковых эффектов. Так само доведались, что коли музыканты выступают вживую, яны так само применяют разные техничные еще штучки для того, как гучание было таким щильным, мощным. И в угле дабл-треки им идут в допомогу. И зараз поговорим про лічбавыя технологии, якія рок-музыканты так само выкарыстовывают. Вось, у приватности, первый экспериментальный запис музыки, сгенерованный компьютером, был зроблен еще в 1951 году в Великобритании. Але укараняться технологии компьютерной опрацовки гуку почали крышечку позднее, с середины 70-х. И вось, калі казать про рок-музыку, то одним из прикладов может быть альбом гурта Radiohead, який так и называется «Окей, компьютер». Он был выпущен 21 мая 1997 года. Ну, хоть это не первый сборник, опрацаванный на компьютеры менавіта гэтага гурта, але он стал вяхой у выкарыстанні лічбавых технологий. Гуказапісная компания спачатку полічыла пластинку нерентабельной, прогнозовала ей нават финансовый провал, але все ж таки релиз нечакано принес гурту поспех. А позднее библиотека Конгресса США отзначила альбом як культурно, гістарично або эстетично значный запис и унесла его в национальный реестр гуказапису. Для этого сборника музыканты записали 4 треки во властной студии. До речи, альбом, назва альбома, это спочатку была назва для песни, якая врешті не увайшла в сборник. Ну и на вокладце был намаляваны, сгенераваны на компьютеры калаш из малюнков и тексту, створаны мастаком Стэнли Донвудом и Томом Йорком.

0: Рок на радио «Столица».
1: Штучный інтелект так само, оказывается, приходит на допомогу рок-музыкантам у створенні неких і музичних композицій, і надавання неких ефектів так само. Штучний інтелект рок-музиці активно розвивається, змінює способи створення запису і споживання музики. Нейросетки здольні на многое, і музиканти штучний інтелект часом використовують для генерації музики, текстів, пошуку незвичайних музичних памерности або створения прогрессивных паттернов с допомогой специальных инструментов створают полновартостные рок-треки, у які включают партии гитар, барабанов и вокал. Еще нейронные алгоритмы здольны створать видеоклипы, подбирать визуальные образы под полную рок-композицию. Існуют специализованные мобильные додатки для фанатов метал-музыки. До речі, у минулом годе рок-гурт, один створенный штучным интеллектом, притягнул больше за миллион слухачов на популярной стриминговой платформе усяго за 2 тыдні. Сегодня день технологий, и мы с вами, сябры, разбирали и высветляли, какие передовые техничные распрацовки рокеры выкрестовывают в своих записах и выступлениях. У телеграм-канале «Радио Столица» проходит голосование в пятерце наших топ-рок-фактов сегодняшних. Заходите, читайте короткую аннотацию, кто прослухав что-то пропустил, и там же проходит голосование.

0: У столиці 14 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Державную программу зброєння на новую пятигодку и держоборонзаказ обмеркавали сегодня на нараде у президента, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Так само Александр Лукашенко рассказал об выниках держпрограммы на 2021-2025 годы.
1: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Принимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику, боеготовность.
0: Ігор Брылевіч абраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі. Такое рашэнне прынята ў выніку тайнага галасавання на пасяджэнні 4-й сесіі Верхняй палаты парламента. Уладзіслаў Татарынавіч, які раней займаў гэтую пасаду, вызвалены ў сувязі з прызначэннем міністрам фінансаў. Да цяперашняга часу Ігор Брылевіч працаваў намеснікам старшыні пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве. Новые городские скульптуры «Валушки» упрыгожили исторический центр Витебска. Композиция, створенная скульптором Сергеем Сотниковым и реализованная у рамках пилотного проекта «Васильковый край». «Валушка-мастак» установлены на валуне каля арт-центра Марка Шагала. Другая скульптура установлена каля уваходу у отель «Витебск». Это «Валушка-подорожник» с надписом «Посади на дорожку с нашим Валушком».

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на Марс. Не, не зовсім той, що планета у сонячній системі, а у місці, откуль відкривається марсіянський пейзаж. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Куди їдем? На болото. У республіканський ландшафтний заповідник Казьянський. Знаходиться на стику Вітебська і Гродінська областей, пясчані дюни, мохові дивани і сюрреалістичні ландшафти. Ефект іншопланетної місцевості гарантований. Для цієї прогажості варто сюди завітати. Увогуле болотинг, що називається туризм екстремальний, ідуть сюди саме відважні. Розказує наш гід, директор туристичного інформаційного центру Шумилинского района Ирина Куликова.
2: Это на «Испытай себя». И идут, были случаи в этом году, приходили, ну, спортсмены едут дышать кислородом, кто-то в горы, кто-то на болото. А некоторые с грузами на выносливость просто испытывали себя в болоте. Были такие. Но болото, на самом деле, оно хорошее, красивое, сухое в болоте в самом. Но подходы к болоту всегда сложные, потому что оно верховое, а ручьи, которые подпитывают внизу, текут, и вот этот кусочек 30 метров очень трудно преодолимый. Там нет комаров, они все остаются в кустах, которые на подступах, а там все чудесно. Там действительно вот просто чудно. Вот эти озерки маленькие на болоте, это вообще...
1: 400 озерок на площади 5 квадратных километров. И такие участок болота один у свете.
2: На Ельне большие озера, а здесь маленькие. Именно они создают. И сверху вот этот вид напоминает или кратер на Марсе, или как на Меркурии. Поэтому есть сравнение в интернете, что это белорусский Меркурий или марсианский пейзаж. Говорят, кто с чем сравнит. Вот как. Они маленькие. От метров в диаметре до 300 метров, но не больше. Потому что все большие озера и другие пейзажи есть на других болотах. А вот таких вот, ну, нет. Между ними ходить интересно. Это наша настоящая белорусская дрыхва. И вот болтаешься и понимаешь, что ты стоишь на такой изыбкой поверхности, но в то же время не провалишься. В этих озерках люди купаются, туристы. Ну, смотри, какая погода. Ну, вылазят, интересно. Это такое себе удовольствие.
1: Задовольнение так само. Добрая рыбалка, прохожие светанки и заходы солнца. Еще в одном месте. Сирот розной рослинности.
2: Небольшие сосны, березки, вереск. Вереск, клюква, ну, в другом месте. И здесь у нас, именно на этом болоте, самое южное место произрастания морошки. Южная граница популяции морошки проходит в Казьянах. Там есть небольшие островки этого растения. Да, и все чудесное. Там в каждое время года пушится верески, там клюквы. Вот это все чудесно. Росянка там вообще повсеместно произрастает. Это такое чудеснейшее. Много краснокнижников.
1: Их это особная тема для размовы. Что еще додать? Казьянские болоты – это не просто так. А по-соправдному запоминальное место – тут гуки природы, свежее поветра, шикунные некранутые краевиды, кому подыходить, да усим. И особливо тем, кто любит яднание с новоколем и одиноту, кто шукая уникальные кадры, кто необыяковы, да не банальных маршрутов. Покуль еще. Почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привітання, дорогі сябры, черговий понеділок, і, як завжди, у гэтий день ми звертаємося до теми гарантування безпеки дорожнього руху. У нашій студії начальник Державтоінспекції Мінська Сергій Бабіч. Вітаю, Сергій Васильович.
2: Добрий день.
1: Такі насичені на метеорологічні з'яви, такі екстремальні, трималися усі опушні ось гэтий некалькі дзён. Усі узгадали об тим, що треба неяк так особливо себе поводити. Махчыма, об гэтым сьогодні поговоримо?
2: Ну, ви знаєте, нету так скажем, тех моментов, которые не касались бы безопасности дорожного движения, в том числе и метеорологические, погодные условия, также существенно влияют и оказывают на это существенное воздействие. Поэтому мне хотелось бы водителям лишний раз, да и пешеходам тоже, напомнить о необходимых мерах безопасности при управлении транспортным средством, при участии в дорожном движении, в дождливую погоду, в погоду ветреную. Все это необходимо учитывать и все это необходимо всегда принимать во внимание, садясь за руль автомобиля. Поэтому напомню, что в первую очередь это необходимо правильно выбирать скорость при движении по трассе либо по улицам. Скорость, которая позволила бы своевременно снизить скорость и остановиться в случае возникновения опасности для движения. Почему акцентирую на это внимание? Потому что дорожное покрытие уже мокрое, сцепные качества не совсем те. Масляная пленка, присутствующая на асфальте, также влияет на величину тормозного пути. И зачастую водители просто-напросто не могут своевременно остановиться и совершают столкновение впереди движущегося транспортным средством, либо остановившись транспортным средством. Также необходимо учитывать и образование луж, которые могут привести к аквапланированию, когда водитель на высокой скорости въезжает в эту лужу, соответственно, автомобиль уходит в неуправляемый занос, можно потерять навигацию и, соответственно, съехать в кювет, либо пойти в занос и столкнуться с автомобилями, которые движутся либо по полосам рядышком, либо на встречную полосу выехать, что также чревато серьезными последствиями. Необходимо также побеспокоиться о работоспособности стеклоочистителей, которые смогут обеспечить обзорность надежную с места водителя. Также необходимо проверить, опять же, работу обдува стекол, которая позволит избежать запотевания и, как следствие, обеспечит хорошую видимость. Ну и, соответственно, свое транспортное средство держать в технически исправном состоянии, это тормозную систему контролировать, работоспособность и эффективность. И также покрышки имеют тоже немалое значение, потому что, когда изношены они, соответственно, также это приводит к заносу, это приводит к скольжению и, как следствие, даже транспортным происшествием. Пешеходам же в эту пору года необходимо все-таки побеспокоиться о своей видимости, заметности, поэтому, опять же, мы напоминаем и об использовании в темное время суток световозвращающих элементов, которые позволят водителю даже в сложных погодных условиях увидеть заблаговременно препятствия для движения, опасность для движения и принять меры либо к маневру, либо к остановке. Если уже это дневное время, то необходимо, наверное, применять одежду, элементы одежды светлого цвета, которые обеспечат контрастность, обеспечат видимость в эту серую погоду. При переходе отвлечься от тех же гаджетов, опять же, зонтики тоже приподнять и посмотреть, что происходит вокруг, чтобы оценить адекватно обстановку дорожную и убедиться в безопасности перехода либо выхода на проезжую часть.
1: Лужина, а уезжать, ти не уезжать, ти объезжать?
2: Вы знаете, я настоятельно рекомендую не переоценивать ситуацию в том, что можно проскочить через лужу, можно остаться в безопасности. Мы нередко фиксируем случаи, когда в случае обильных дождей в низинках есть места, где вода через ливневую канализацию уходит чуть медленнее, чем обычно, ну, в связи с чем образуется подтопление, так называемое. Водителю тоже необходимо это учитывать, потому что, попадая в эту лужу, можно получить очень серьезную неприятность. Вода может попасть и в агрегаты рабочие автомобиля, через воздуховод, в двигатель, соответственно, может произойти поломка. Также может попасть и на электрические части двигателя, также из-за этого может произойти поломка и, как следствие, остаться в этой луже, создать препятствия для движения, что не будет сильно полезным для безопасности дорожной обстановки.
1: В детстве мне еще доказали, когда Хавельме хотелось походить по лужинах, что ты же не ведаешь, какой глубине это лужа. лужина. І що там на дні гэтай лужыны таксама можна нападкаць? А будзем раіць усё ж такі у ліпень, навальніцу адмаўляцца ад паездак? Ці ёсць нейкі алгарытм дзеянняў, калі новось выехаў і нападкала?
2: Знаеце, я ещё раз пасаветую водзіцелям при ухудшэнні пагодных условий, связанных с обильными осадками, учитывать все выше мною сказанное. Это и техническое состояние, и работоспособность тех же стеклоочистителей, обдува стекла, чтобы безопасить. Но, в принципе, если дорожная обстановка складывается сложным образом, то есть идет ливень, то лучше остановиться, переждать где-то на обочине, либо в безопасном месте, и после этого уже продолжить движение. Это будет более полезно для всех окружающих.
1: На что вы этими днями еще звертаете увагу?
2: Особое внимание этими днями тоже мы обращаем на передвижение на средствах персональной мобильности, не упускаем это из вида, поэтому рекомендуем настоятельно, опять же, всем водителям велосипедов, средств персональной мобильности выполнять все требования, которые им предписываются, это спешиваться при переходе проезжей части пешеходом, переходить в надлежащем месте и чувствовать тоже ответственность за свои поступки. Но водителям проявлять больше бдительности, внимательности. Погода все-таки весенняя, теплая, подразумевает под собой и большее количество участников дорожного движения в виде пешеходов на их пути следования. Поэтому не стоит это тоже упускать.
1: Все же таки весна, лето, это дачный сезон, когда многие меньшане накировываются по махчимости за город. Довольно складанные пересовывания вось, в пятницу вечером, назад, когда вертаются так само. Вось, что на это конкретно?
2: Знаете, мы учитываем данный фактор в своей служебной деятельности и обеспечиваем всегда выезд граждан по маршруту город-село, как мы называем, и их возвращение обратно по маршруту село-город. Соответственно, принимаем определенные меры в части даже регулирования светофорными объектами. Есть у нас определенные координации режимов, которые позволяют выпускать поток желающих за город. Ну и также их встречать. Уже находясь на территории, так скажем, не города Минска, мы обращаем внимание всех водителей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. В первую очередь, это скоростные режимы. Не допускать нарушений, которые бы привели к вынужденным необоснованным маневрам, маневрам, связанным с обгонами, которые также сопряжены где-то с выездом на полосу встречного движения, возможностью столкновения со встречным транспортом, что ведет зачастую к самым плохим, так скажем, последствиям и иногда даже сопряжено с смертельными трагедиями. Хотелось бы предостеречь это. Ну, а находясь уже, соответственно, на даче, либо в гостях у кого-то, наверное, остерегаться употребления алкоголя и управления транспортным средством в состоянии опьянения, что также под собой несет очень серьезную ответственность, как в виде лишения права управления, так и в виде большого штрафа.
1: А Ника, подогульнее не зробим в сегодняшней разбове?
2: Всем водителям я желаю только лишь зеленого света.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник Державной инспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Нутана Телевска, рассветующая с самыми лепшими пожаданиями.
0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Звычайна пасля смерці блізкага чалавека ў яго нашчадкаў з'яўляецца права ўласнасці на рэчы, нерухомасць, маёмасныя правы і абавязкі. Перад грамадзянінам узнікае пытанне прыняць спадчыну або адмовіцца ад яе. Такі выбар ён павінен зрабіць самастойна. Для адмовы ад спадчыны неабходна звярнуцца да натарыуса. Як ажыццяўляецца такая працэдура, а таксама што варта ведаць спадчынніку, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Амбражэвіч.
2: Право отказаться от наследства предусмотрено статьей 1074 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, то есть в течение 6 месяцев со времени открытия наследства, в том числе и в том случае, когда он уже принял наследство. Если наследник принял наследство фактически, вступил во владение или управление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными. Когда такое заявление наследник подает нотариусу об отказе от наследства, нотариус разъясняет наследнику, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Также допускается отказ через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Отказ от наследства в случаях, когда наследником является несовершеннолетний, либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Также нотариус разъясняет, что отказ с условиями под договорками не допускается. Также не допускается отказ в пользу другого лица, если от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследником, наследнику. От обязательной доли в наследстве. Это статья 1064 Гражданского кодекса. Если наследнику подназначен наследник, ну и то, что я уже говорила, что с оговорками или под условием не допускается. Но если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, либо по обоим основаниям. То есть он может, например, по завещанию наследство принять, а по закону он может отказаться, если ему это имущество, которое не завещано, если оно ему не нужно. То есть такое право предусмотрено законодательством.
1: Пры гэтым варта ўлічваць, што грамадзянін можа адмовіцца толькі ад спадчыны ўвогуле, а не ад нейкіх асобных відаў маёмасці. Заканадаўствам не прадугледжана частковая адмова або прыняцце спадчыны. Разам з тым існуе магчымасць падзелу спадчыны.
2: То есть наследники могут по соглашению между ними, нотариус может заключить такое соглашение, по которому они договариваются, какое конкретное имущество переходит кому, чтобы не было долевой собственности. На самом деле это очень удобно. И уже на основании соглашения о разделе наследства нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследникам на конкретные вещи уже, да, где не будет уже указаны доли. То есть если по закону, когда они принимают наследство, любое имущество и несколько наследников, то они наследовать будут это в равных долях. Например, если один вид имущества или два вида имущества, наследников много. И получается, что соглашение не всегда можно заключить, поэтому там будет выдаваться просто в равных долях, так как это предусмотрено законодательством.
1: Самое частое пытанне, ці можна пасля афіцыйнай адмовы ад спадчыны ў далейшым перадумаць і прыняць яе.
2: Если, например, наследник принял наследство, а потом впоследствии передумал и захотел отказаться, ну именно до истечения полугода, то такой отказ мы возьмем от него. А если он отказался, а потом передумал и решил принять, то уже не примет нотариус такое заявление. И даже в судебном порядке он этот отказ уже не отменит, потому что это под роспись разъясняются вот эти вот статьи и правовые последствия такого отказа.
1: Каб дакладна ведаць свае правы і юрыдычныя наступствы прыняцця або адмовы ад спадчыны, варта звярнуцца па кансультацыю спецыяліста да афармлення ўсіх дакументаў.
2: Бывает, когда наследники приходят не вместе и думают, например, что они все примут наследство. Бывает, договариваются между собой, а могут прийти и к какому-то соглашению, либо же наоборот. Поэтому лучше всегда, да, прийти к нотариусу на предварительную консультацию и заранее, не ждать полгода, вот чтобы не было у них потом времени даже подумать. Прийти заранее все вместе. Нотариус в любом случае расскажет все права и правовые последствия наследникам, чтобы они понимали вот эту серьезность их выбора, и что потом впоследствии, чтобы не было никаких сомнений и вопросов.
1: Закон так само дозволяе спадчыннику не прымаць ніякіх рашэнняў і не здзяйсняць ніякіх дзеянняў, звязаных са зваротам да нотарыуса для адмовы. Такая бяздзейнасць прызнаецца правамернай і лічыцца непрыняццем спадчыны.
0: Прававое поле. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: которая касается как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного, и иностранного производства, но и создание новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексов, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Один урок, просвеченный Дню Семьи, отбудется в школах Беларуси в четверг, поведомили пресс-службе Минэдукации. В рамках занятку плануется обмерковать шарах питания, например, чему моцная семья является основой росквиту громадства, как заховывать семейные каштовности, как умацовывать авторитет батьков в очах молоди. А кроме того, у год белорусской женщины особливую увагу плануется уделить роли сучасной белоруски. Белорусские шеф-повары завоевали бронзовый медаль международного профильного чемпионата у Баку. Представники нашей страны вошли у тройку лучших у категории «Национальная команда страны». По правилах, удельники повинны были за 4 годины приготовить и представить 3 ресторанные стравы. Жюри оценивало смак, складанность выполнения, презентацию, чистоту рабочего места и командное взаимодействие.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Без пераснашчэння арміі сучасным узбраеннем вырашыць задачы абароны немагчыма, але купляць трэба тую зброю, якой мы ўмеем карыстацца, заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе па пытаннях дзяржпраграмы пераўзбраення на пяцігодку.
2: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 16 хвилин, это Радио Столица, и сегодня у нас день «Ешь усё, что хочешь». У меня была история, после якой я зразумел, моя любовь до ежи – это не захопление, это небеспечный роман. Однойчи вырашил я крыху расслабиться после тяжкого тыдня. Думаю, ну, закажу себе нечто смачное. Але замест одной стравы я зрабил так. Нібы заказ был от человека, який ховается у бункеры перед апокалипсом. Я заказал две пиццы, бульбу фри, наггетсы, роллы, бургер, два десерты и еще газировку. Памятаю, як сегодня, нават две. Коли курьер пришел, он поглядел на меня, потом на пакет, потом знов на меня и вельми осторожно спытал. А остатние гости уже пришли, я кажу, какие остатние, и он, ну, гости, я кажу, это ж все мне. И он поглядел на меня с повагой, я, конечно, думаю, какая тебе розница, хлопчик, але все ровно. Карацей, поглядел я целый сезон «Гульни престолов», включил сериал и начал есть. Про 40 хвилин ляжу на канапе, про 2 годины я еще шлифую тортом, але в финале было еще мацней. На наступный день я пришел у залу, а тренер мне каже, нечто ты, Андруха, стомленным выглядаешь. Я отказываю, а я всю ночь змагался. Каб ведал он только с кем, с собой, с тортами, с бургером, с пиццей. Карацей, сябры, гэта можна не паўтараць. Таму сёння пытаюся ў вас, якая самая вар'яцкая гісторыя была ў вашым жыцці з ежай? Можа, елі салёныя агуркі з марожаным, можа, хавалі ежу ад сям'і, можа, з'елі нешта і адразу пашкадавалі? Напішыце пра ежу, пагутарыць заўсёды цікава. Можаце нават дасылаць нам свае рэцэпты, свае фотаздымкі, любімай ежы. Карацей, усё дасылайце ў драйв-чат. Каб яго знайсці, трэба ў пошуку Телеграма написать «Радио Столица» на русской мове, долучиться до нашей суполки, будет вам счастье. Нам приемно, вам корыстно, усе ваши комментарии огучу у другой эфирной године, як звычайно. Рухаемся.
0: Навигатор на «Радио Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрашае дзяцей і дарослых у неверагодныя гістарычныя вандроўкі. Ведаеш гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Парк Сула Кропкабай.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:36 хвилин, это радио столица. Сябры, наш традиционный и фирменный прогноз на дворье. Сегодня мы отзначаем день и ешь все, что хочешь. Ну а завтра на дворье оно прикладно, как шведский стол. Доволи разностайное. У Минску чекается плюс 20, плюс

0: «Театр» на радио «Столица».
1: Сябры мои, первая година пролетела худшей, чем бесплатные закуски на корпорате. Але далей будет еще смачней, мы вертаемся праз выпуск новин. Не переедайте под час его. Сегодня у нас отзначается день «Ешь усё, что хочешь». Сустракаемся хутка.
0: Навигатор на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Пры выбары сучасных видаў узбраенняў неабходна ўлічваць асаблівасці тэрыторыі Беларусі, аднак без фундаментальнай зброі, якой павінен валодаць кожны салдат, выйграць вайну немагчыма, заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе па пытаннях дзяржпраграмы пераўзбраення на пяцігодку.
2: Мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: За американских гандлёвых пошлин агульная страта европейских аутовытворцаў досягнули 8 миллиардов евро, поведомляя Ньюсбай со спасылкой на заходние СМИ. У списе потерпелых компаний лидируя концерн Volkswagen,

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вернулись, это Радио Столица, капитан шоу «Навигатор», и сегодня у нас официйное свято у всех людей, которые хоть раз сказали, с понеделка починаю правильно харчоваться, и николи не удокладняли, с якого миновита понеделка. Побач со мной працуя наш гукорежиссер Оксана Хоменко, и она носит на працу контейнеры с ежей так, быцам рыхтуется до зимовки, и я так само... Скажем так, люблю контейнеры. Андрей Крупич, ведайте теперь, мы контейнеры любим и ухваляем. Стараемся харчоваться правильно. Ну и, конечно, правильную музыку для вас хутка будем ставить. У нас прогучать Bon Jovi, Måneskin, Accept, Say No, Green Day. И зараз будет гурт Sleep Theory. Некалькі слоў пра іх, гэта амерыканцы, яны з Мемфіса і утвораны ў 2019 годзе. Там вакаліст, басіст і барабаншчык. Ён пачынаўся як праект саліста, ён, дарэчы, ветэран арміі ЗША, і спалучаюць хлопцы хэві-метал і R&B, вось так. Выпустили дебютник яны у 2023 годе, які называўся Paper Hearts. Ну а мы зараз будем слухать их трек под назвой Just a Mistake. Починаем, погнали!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Чем скончился для пенсионера с Кобры на тест-драйв чужого велосипеда и кем представляются махляры у Гродня? Об этом и не только в ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Незаконный заработок курьерами наркомаркета стал для жихаров Могилевской области криминальной справой. Подробностями поделимся начальник криминальной милиции Могилевщины Евген Бутько.
2: Сотрудники наркоконтроля Могилевщины с поличным задержали двух жителей Гродненщины. При себе и по месту жительства каждого обнаружено более килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Установлено, что месяц назад мужчины нашли подработку в интернете. По заданию наркомаркета они забирали крупные партии психотропа и фасовали на более мелкие дозы для последующего распространения через закладки на территории Гродненской, Могилевской областей. За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы курьерам грозит до 20 лет лишения свободы.
1: Тест-драйв чужого велосипеда повернулся для пенсионера с Кобры на криминальной справой. У милицию с поведомлением об крадеже звернулась жихарка райцентра. Она рассказала, что периодично покидая свой транспорт у знакомой у дворы. Правоохранники установили, что до страты дотычны 65-годовый жихар Кобрина неодноразово судим за аналогичное деяние. Свою вину мужчина признал. Инженер Солигорска поверил привабной пропанове махляру и снял квартиру привит. Как поведомили правоохранники, объяву потерпел и знайшел на онлайн-пляцовце. Взносины велися у мессенджера. Арендодавца запотребовал передоплату 380 рублей. Как только жихар Солигорска перевел гроши, махляр перестал выходить на связь. У милиции столичного региона подкреслили, что шуканцы выкористовывают якостные фотографии чужих интерьеров. Головная их мета – выманить гроши до того, как арендатор убачить жилье у реальности. Правоохранники нагадывают, перед тем, как передать гроши, проверьте документы у власника и заключите договор. Новая схема махлярства у Гродня. Шуканец представился участковым инспектором милиции, каб выманить гроши у пенсионерки. Спочатку он по телефоне попередил жанчыну, что почастились выпадки махлярства. Неузабаве потелефоновал знову, але на гэты раз представился супрацовником сотовой сувязи и пропоновал продолжить договор дистанцыйна. Пенсионерка погодилася и поведомила код з СМС. Потым лжеучастковым запалохал жанчыну, что ей телефоновал махляр, и теперь яна обвинавачана

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. У проекте новой державной программы «Узброение на пятигодку» вызначена приоритетность вида узброения, якія потребны белорусской армии, заявил министр обороны Виктор Хренин, отказываючи на пытанне журналиста по выниках нарады у керовника державы.
2: В цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять, это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе. Борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем.
1: У Беларусі на майскія святы прынялі два цягнікі ў рамках сумеснага з Расіяй праекта «Беларускі ваяж». 410 турыстаў пабывалі ў Гродні, Брэсце і Мінску, адзначылі ў прэс-цэнтры беларускай чыгункі. Праект стартаваў у жніўні 2022-га. З пачатку яго рэалізацыі арганізавана 32 рысы, прынята 330 экскурсійных груп. Адзначаецца таксама, што ў ліпені расійскія турысты ў рамках тура «Жамчужыны Беларусі» убачаць славутасці Магілёва, Шклова, Гомеля і наведаюць лавандавыя палі. У Мінску змянілася схема дарожнага руху па вуліцах Кульман і Беламорскай, паведамілі дзяржаўнай інспекцыі. Так, зменшылася колькасць палос па вуліцы Кульман да адной, а таксама арганізаваны двухбаковы рух па вуліцы Беламорскай. Аўтаінспектары просяць вадзіцеляў улічваць інфармацыю пра выбар маршруту і быць уважлівымі на гэтых участках дарог. Па данных Белгідрамета, 12 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах, навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начная тэмпература паветра ад плюс 3 да плюс 13, у дзень ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Витебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы 5-7 без ападкаў, у дзень плюс 20, плюс 22, кароткачасова.

0: безпеки дорожного руху. У нашей студии начальник Державтоинспекции Минска Сергей Бабич. Витаю, Сергей Васильевич.
1: Добрый день.
0: Такие насыщенные на метеорологичные зъявы, такие экстремальные, отрымались усе опушные вот эти несколько дён. Усе узгадали об том, что треба нек так особливо себе поводить. Махчима, об этом сегодня поговорим?
1: Ну, вы знаете, нету, так скажем, тех моментов, которые не касались бы безопасности дорожного движения, в том числе и метеорологические, погодные условия также существенно влияют и оказывают на это существенное воздействие. Поэтому мне хотелось бы водителям лишний раз, да и пешеходам тоже, напомнить о необходимых мерах безопасности при управлении транспортным средством, при участии в дорожном движении, в дождливую погоду, в погоду ветреную. Все это необходимо учитывать, и все это необходимо всегда принимать во внимание, садясь за руль автомобиля. Поэтому напомню, что в первую очередь это необходимо правильно выбирать скорость при движении по трассе, либо по улицам. Скорость, которая позволила бы своевременно снизить скорость и остановиться в случае возникновения опасности для движения. Почему акцентирую на это внимание? Потому что дорожное покрытие уже мокрое, сцепные качества не совсем те. Масляная пленка, присутствующая на асфальте, также влияет на величину тормозного пути. И зачастую водители просто-напросто не могут своевременно остановиться и совершают столкновение впереди движения транспортным средством, либо остановившись транспортным средством. Также необходимо учитывать и образование луж, которые могут привести к аквапланированию, когда водитель на высокой скорости въезжает в эту лужу, соответственно, автомобиль уходит в неуправляемый занос, можно потерять навигацию и, соответственно, съехать в кювет, либо пойти в занос и столкнуться с автомобилями, которые движутся либо по полосам рядышком, либо на встречную полосу выехать, что также чревато серьезными последствиями. Необходимо также побеспокоиться о работоспособности стеклоочистителей, которые смогут обеспечить обзорность надежную с места водителя. Также необходимо проверить, опять же, работу обдува стекол, которая позволит избежать запотевания и, как следствие, обеспечит хорошую видимость. Ну и, соответственно, свое транспортное средство держать в технически исправном состоянии, это тормозную систему контролировать, работоспособность и эффективность. И также покрышки имеют тоже немалое значение, потому что, когда изношены они, соответственно, также это приводит к заносу, это приводит к скольжению и, как следствие, даже транспортным происшествием. Пешеходам же в эту пору года необходимо все-таки побеспокоиться о своей видимости, заметности, поэтому, опять же, мы напоминаем и об использовании в темное время суток световозвращающих элементов, которые позволят водителю даже в сложных погодных условиях увидеть заблаговременно препятствия для движения, опасность для движения и принять меры либо к маневру, либо к остановке. Если уже это дневное время, то необходимо, наверное, применять одежду, элементы одежды светлого цвета, которые обеспечат контрастность, обеспечат видимость в эту серую погоду. При переходе отвлечься от тех же гаджетов, опять же, зонтики тоже приподнять и посмотреть, что происходит вокруг, чтобы оценить адекватно обстановку дорожную и убедиться в безопасности перехода либо выхода на проезжую часть.
0: Лужина, а уезжать, ти не уезжать, ти объезжать?
1: Вы знаете, я настоятельно рекомендую не переоценивать ситуацию в том, что можно проскочить через лужу, можно остаться в безопасности. Мы нередко фиксируем случаи, когда в случае обильных дождей в низинках есть места, где вода через ливневую канализацию уходит чуть медленнее, чем обычно, ну, в связи с чем образуется подтопление, так называемое. Водителю тоже необходимо это учитывать, потому что, попадая в эту лужу, можно получить очень серьезную неприятность. Вода может попасть и в агрегаты рабочего автомобиля, через воздуховод, в двигатель, соответственно, может произойти поломка. Также может попасть и на электрические части двигателя, также из-за этого может произойти поломка и, как следствие, остаться в этой луже, создать препятствия для движения, что не будет сильно полезным для безопасности дорожной обстановки.
0: Слушай, в детстве мне еще доказали, когда я вельми хотелось походить по лужинах, что ты же не ведаешь, какой глубине это лужина. И что там на дне этой лужины, так само можно нападкать. А будем раить все ж таки у ливень на вольницу отмовляться от поездок? Те есть некий алгоритм день у калинусь, выехал и нападкало?
1: Знаете, я еще раз посоветую водителям при ухудшении погодных условий, связанных с обильными осадками, учитывать все выше мной сказанное. Это и техническое состояние, и работоспособность тех же стеклоочистителей, обдува стекла, чтобы безопасность. Но, в принципе, если дорожная обстановка складывается сложным образом, то есть идет ливень, то лучше остановиться, переждать где-то на обочине, либо в

0: безопасном месте и после этого уже продолжить движение. Это будет более полезно для всех окружающих.
1: На что вы этими днями еще звертаете увагу?
0: Особое внимание этими днями тоже мы обращаем на передвижение на средствах персональной мобильности, не упускаем это из вида. Поэтому рекомендуем настоятельно, опять же, всем водителям велосипедов, средств персональной мобильности выполнять все требования, которые им предписываются. Это спешиваться при переходе проезжей части пешеходом, переходить в надлежащем месте и чувствовать тоже ответственность за свои поступки. Но водителям проявлять больше бдительности, внимательности. Погода все-таки весенняя, теплая, подразумевает под собой и большее количество участников дорожного движения в виде пешеходов на их пути следования. Поэтому не стоит это тоже упускать.
1: Все-таки весна, лето, это дачный сезон, когда многие меньшане накировываются по махчимости за город. Довольно складанные пересовывания вось, в пятницу вечером, назад, когда вертаются так само. Вось, а что на это конкретно?
0: Знаете, мы учитываем данный фактор в своей служебной деятельности и обеспечиваем всегда выезд граждан по маршруту город-село, как мы называем, и их возвращение обратно по маршруту село-город. Соответственно, принимаем определенные меры в части даже регулирования светофорными объектами. Есть у нас определенные координации режимов, которые позволяют выпускать поток желающих за город. Ну и также их встречать. Уже находясь на территории, так скажем, не города Минска, мы обращаем внимание всех водителей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. В первую очередь это скоростные режимы. Не допускать нарушений, которые бы привели к вынужденным необоснованным маневрам, маневрам, связанным с обгонами, которые также сопряжены где-то с выездом на полосу встречного движения, возможностью столкновения со встречным транспортом, что ведет зачастую к самым плохим, так скажем, последствиям и иногда даже сопряжено с смертельными трагедиями. Хотелось бы предостеречь это. Ну, а находясь уже, соответственно, на даче, либо в гостях у кого-то, наверное, остерегаться употребления алкоголя и управления транспортным средством в состоянии опьянения, что также под собой несет очень серьезную ответственность, как в виде лишения права управления, так и в виде большого штрафа.
1: А Ника, подугульнее не зробим в сегодняшней размове?
0: Всем водителям я желаю только лишь зеленого света.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник дежурной инспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Нута Антилевская, рассветующая с самыми лепшими пожеланиями.
2: Радио столица. Кропка. Бай.
3: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радио столица. Кропка. Бай.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Часто композиции, у яких рок-музыка опирает сенсовую военную классику, снова оказываются на слуху и открываются новым поколением. «Туман» проекта «Коммунизм» Егор Летов, Константин Рабинов, Олег Судаков – это панк-рок переасэнсаванне советской военной песни 1967 года. Трек завершает альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика», отрозневающуюся с мрочным, монотонным гучанием и психоделичной атмосферой. Версия «Бери шинель, пошли домой» у выканании гурта «Чайф» – это кавер знакомитой композиции, написанной Булатом Акуджавой, «Словы» и Валентином Левашовым «Музыка» у 1975 году для фильма «От зары до зары».

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

пошли домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Рок-альбом на радио столица.
4: Две могутные рок-версии на песни, которые стали символами отваги и решающей битвы. «Вечный огонь» от героев былых времен, у выконания гурта «Разные люди», знакомитая советская песня из фильма «Офицер» 1971, написана композитором Рафаилом Хазаком и поэтом Евгеном Аграновичем. Она присвечена памяти загинувших оборонцев родимы, стала символом пероемности поколения, а ее родки стали просто землей и травой, подкреслюють высокую цену перемоги. Песня «Последний бой» у версии группы 7B – это кавер знакомитой военной композиции, написанной Михаилом Ножкиным для киноэпопеи «Вызволение». Песня вошла в альбом «Фанат» 2016 года.

Привет, друзья! Мы, группа Кипелов, поздравляем всех вас с великим праздником, с Днем Великой Победы. И сегодня нам бы хотелось сыграть песню, под которую провожали на фронт наших дедов. Она называется «Прощальная танго».

0: праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио Столица, Кропка, бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у бібліотеку у історичному центрі Лоєва на березі Дніпра. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Історико-культурная каштовность Беларуси родом из 19-го стагодия. Будавал купец Навум Долгин, узводил для своей семьи дом 30 годов. На момент побудовы у им было 20 покоев на первом поверхе, ладили бали. Рассказывая наш гид, директор музея битвы за Днепр Виктория Ященко.
2: И купец этот занимался тем, что сплавлял лес аж до самого Днепропетровска. Был таким зажиточным вот для Лоевщины. И как вспоминали вообще внучки и дети Наума Долгина, говорили о том, что принимали здесь балы даже в этом помещении. Ну, просто сегодня, конечно, здание немножко перестроено в связи с тем, что в годы Великой Отечественной войны оно очень сильно пострадало. Внутри него попал снаряд от Катюши. То есть вся внутрянка, она была уничтожена.
1: После войны будинок обновили, разместили райвыконкам, потом была ротовальная станция, детячая музычная школа, а зараз библиотека Лоевская, центральная районная. Акрамя мноства программ, мероприемстваў, сустрэч, уласна кніг, тут яшчэ батлейка і свой прывід. Куды ж старажытны будынак без уласнай містычнай істоты? І не адной, адзначае дырэктар Лоевскай цэнтральнай раённай бібліятэкі Тамара Навуменка.
3: Я вам скажу точно, в этом здании живет очень много привидений. Иногда есть шаги, как молодая-молодая девушка готовится к танцам. Знаете, такие вот частенькие, так... Ну, вот растяжка, разбежка. Но мы же знаем, что здесь был зал для танцев. Здесь устраивались балы. Эта девушка, она невесомая, вот по характеру шагов. И есть шаги старой женщины, пожилой такой хозяйки. Они неторопливые, они такие размеренные, спокойные. И это в основном вот это вот шаги пожилого человека, я их называю обходные. То есть это обходится здание, смотрится, все ли в порядке.
1: А есть кроки упэўненых у сабе людей, уладных и уплывовых, яшчэ и уздыхи чутные.
3: Может просто хлопнуть дверь, у нас нет сквозняков, особенно зимой, все же закрыто. Поэтому привидение тут живет и будет жить. Надо просто, может, не бояться его, а принять к сведению, что это тоже часть истории, часть семьи, которая тут была.
1: И безумовно, вельми цікавы факт, який притягивает увагу до будинка, где зараз районная библиотека находится, як тих, кто у містоку верить, так и реалистов. Приехать, не убачить, обвергнуть. И, вядома, сам будинок притягивает своей внешностью и местом. До речи, там есть балкон. З яго открывается шиковный край. Я від на Дніпр. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
4: Золотые хіты на радіо «Столица». Слухай, любімая.